тут написано. Называется она. Ой. Написание написано. Любовь к культуре. Писал один из крупнейших русских поэтов 20 века. Все русские в своем эссе. Нескромное предложение. Поэзия есть высшая форма.